Ватра, Этер. Эватра, Эватра, Эватра, Эватра, Эватра, Эватра, Эватра, Эватра, Эватра.